0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги.
3: Не лги.
2: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
3: Прости.
2: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Николай Басков.
2: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
1: Александр Иванов и группа «Рондо».
3: Боже, какой пустяк. Что-нибудь не так.
0: Владимир Пресняков.
4: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Музыка первой свежести. Новинка на радио «Дача».
1: Всем привет! С вами Инна Маликова и группа «Новые самоцветы». У нас вышла классная летняя песня, которая точно станет хорошим дополнением отпускному настроению. Слушайте новинку «Танцы на воде» в эфире.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

прошу тебя простить, как будто птицу в небо отпустить. Я прошу тебя простить сегодня.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного 2023 и узнавайте подробности. 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. 2023. 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор

что ты супер-диджей.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
4: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет императора пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенций подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики «Актив Плюс», используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе «Секрет императора «Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «#2023». Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья, я из города Москва. Передаю привет своему любимому человеку Павлу. Паша, я тебе желаю всего самого наилучшего. Хотел бы для нас заказать с тобой песню Каэметова «Дай же мне». Спасибо, радио «Дача».

0: первой свежести. Новинка на Радио Дача.
1: Привет всем слушателям Радио Дача. С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю отличного настроения в компании Радио Дача.

увидят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Дачные объявления.
1: Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Влад. Я с города Москвы. Хотел бы передать привет ПВО-монтажникам, нашим девочкам, прекрасного, веселого настроения, хорошего рабочего дня и нашим, соответственно, коллегам, поставить песню группе «Руки вверх». Спасибо, радио.

Московскую погоду нам точно не прожить без зонта, и есть, конечно, другие способы, ну, например, дождевик. А вот особенно находчивые люди поднимают сумки или даже пакеты над головой. Тут уж главное сохранить себя сухим, а способ можно выбирать по ситуации. Можно вообще взять друг друга под руку и идти под одним зонтом вместе. А это, по-моему, наилучший вариант. Всем говорю доброе утро в студии радиодачи Иван Никитин. Давайте начнем этот день вместе. Начнем с прогноза погоды.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: 26 июля, воскресенье. Тельцы, раки и скорпионы смогут понять, что пора отпустить старую обиду или перестать возвращаться к событиям прошлого. Это освободит место для новых возможностей. Овны, близнецы и водолеи почувствуют прилив вдохновения. Записывайте идеи, даже если они кажутся слишком смелыми. Среди них может оказаться именно та, которая изменит ваши планы на ближайшие месяцы. Львы, девы и рыбы смогут приятно провести время с семьей или друзьями. Не отказывайтесь от приглашений, день обещает теплые встречи и хорошие новости. Весы, стрельцы и козероги завершат неделю на позитивной ноте. Подведите итоги, составьте план на ближайшие дни и не забывайте хвалить себя за то, что уже удалось сделать.

0: Выпьем за любовь.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Сергей Лазарев.

0: Сергей Лазарев на радио «Дача». Давайте лучше так. В очередной раз, как в последний, встретимся на день рождения любимого радио. Но только для того, чтобы еще острее были наши с вами чувства и эмоции на долгожданном концерте. Кстати, с Сергеем Лазаревым мы тоже встретимся не только в эфире, но и на долгожданном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф» арены. Еще увидим Григория Лепса, Полину Гагарину, Олега Газманова и еще более 20 артистов. Масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Наталья Подольская на радио «Дача». По-настоящему жаркий хит, который, как настоящий пожар, вновь заставляет лето вернуться в Москву. А между прочим, в других, даже более северных и восточных городах нашей страны сейчас настоящая жара. Да, друзья, знаем. Необъяснимо, но факт. Зато объяснимые вещи очень просты. Всегда на радио «Дача» это самая лучшая музыка, которую мы с удовольствием включаем для вас и слушаем сами. Вот только посмотрите, совсем скоро будет хит Андрея Державина, далее хит «Рады рай», ну и, конечно же, доберемся до рубрики «Удачный момент».
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах «Радио Дача».
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суд».

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Полина. Я звоню из поселка Мечта Московской области Дмитровского района. Хочу передать огромный-огромный привет своей любимой подружке Алене, город Севастополь. Пожелайте крепкого здоровья, чтобы у нее всегда все было хорошо. Ну и, конечно же, отличного настроения, слушая радио «Дачу». Поставьте, пожалуйста, для нее хорошую песню.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами радио.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Детей интересует вопрос, откуда все берется. Взрослых, куда все девается.
0: Это радио «Дача».

пропаганда на радио «Дача». Разный протектор шин можно сейчас увидеть даже в совершенно, казалось бы, нехоженных местах. На проселочных тропинках, на лесных дорожках, в песке, на диких пляжах. В общем, чувствуется, что все мы перемещаемся на всевозможных видах транспорта прямо сейчас. Да, друзья, в общем, лето — это кайф. Ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето. Помните, и такая тоже песня есть в моем любимом арсенале. Далее послушаем хит Николая Баскова. Ну и узнаем, какому празднику мы посвящаем сегодняшний день в специальной рубрике. Дождитесь.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: 26 июля – День военно-морского флота России. Праздник силы, отваги и долга. Это не только парады и торжества, но и память о великих победах и традициях, которые передаются из поколения в поколение. Непростая задача моряков – это надежная защита водных границ России. В этот день по всей стране звучат слова благодарности тем, кто стоит на страже ее безопасности. С праздником, дорогие моряки!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Группа Five Star Family зажигает на радио «Дача». Кто-то скажет, что ничего вечного не бывает. Нужно быть здесь сейчас, ценить момент. И вот все, все в этом духе. Но, на мой взгляд, настоящие чувства переживут любые невзгоды, и все будет еще лучше, чем было. Предлагаем закрепить счастливое времяпрепровождение друг с другом и попробовать выиграть путевку в лето. В эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку «Страницы для регистрации» и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот и все, друзья. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть и должны именно вы. И никто другой. Категория 18+.

0: Группа Ума Турман на радио «Дача». Не знаю, как у вас, а у нас в Москве плачет только дождь за окном. Вот так, видите, в словах запутался, как дождь в слезах. Будем надеяться, что это тот самый случай, когда говорят «поплачь, лучше будет» или «поплачь, все пройдет». Ну или вот все в этом духе. Вот лучшей погоды и пожелаем друг другу. А вместе с тем и лучшей музыки на радио «Дача». Ближайший хит прозвучит группы «На-на» и далее рубрика «Удачный момент».
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Николай Басков.
5: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
4: Александр Иванов и группа «Рондо».
6: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
3: Владимир Пресняков.
7: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вас беспокоит Елена из города Сызрань. Хочу передать огромный привет своему мужу, Ланчуру Валерию, и сказать, что я его очень сильно люблю. Желаю ему всегда быть таким же красивым, молодым, хотя уже дедушка два раза. Ставлю ли песню группы «Артик и Асти». Спасибо, радио «Дача».

0: часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Тема недели.
1: Здравствуйте, с вами программа «Тема недели», в студии Екатерина Родина. Главное событие этого лета – чемпионат мира по футболу. Страсти улеглись, а эмоции остались. Этот мундиаль вошел в историю как самый высокотехнологичный. Игроков на стадионе окружали искусственный интеллект камеры, играли они умным мячом. А зрители у экрана впервые в истории смотрели футбол в компании искусственного интеллекта. Например, российская нейросеть Алиса AI даже включила спецрежим для болельщиков. Она анализировала спортивные публикации, раскладывала вероятности исходов матчей и показывала результаты игр, турнирной таблицы, бомбардиров, все, что полагается. В общем, стало каждому тем самым другом, который больше всех понимает в футболе. Вместе с Алисой AI мы и подведем итоги чемпионата мира. Я попросила ее прямо в чате назвать самое-самое. Начнем с масштаба. Впервые число участников выросло с 32 сразу до 48 команд. Чтобы вместить этот праздник, в США совершили немыслимое. Гигантские арены для американского футбола спешно перестраивали. Вместо искусственного покрытия положили настоящий газон, а сами поля сделали шире, чтобы они подходили под правила обычного футбола. И эта перестройка дала плоды. Расширение формата открыло двери новым именам и попросила у Алисы назвать самое перспективное открытие турнира. Она назвала Пауку Барси, защитника из сборной Испании. Аргументы у нейросети железные. Несмотря на юный возраст, он играл так спокойно и уверенно, что его признали лучшим молодым игроком. Главные трофеи забрала сборная Испании. Финал получился напряженным. Испания и Аргентина не смогли забить в основное время, и исход матча решался в дополнительное. Победный гол испанцев принес им кубок 1-0. Тут я попросила Алису AI проанализировать все матчи чемпионата мира 2026 и назвать самый удивительный факт турнира. И вот что Алиса выявила. Нынешний чемпион лучше всех команд в истории играл в защите. Всего один пропущенный мяч. Такого абсолютного рекорда защиты не удавалось поставить ни одной команде победительницы за всю историю чемпионатов мира. Это была тема недели на радио «Дача». Всем хороших выходных!

Удача обязательно найдется. Денис Клявер прямо сейчас на радио «Дача». Я вот знаете, что подумал, можно и погрустить. Хороший человек все равно долго в таком состоянии находиться не будет. Печаль обязательно пройдет. Чего хочется пожелать каждому слушателю радио «Дача». У микрофона Иван Никитин, друзья. Дальше расскажу, что у нас будет. Будет погода. Узнаем, наконец-то, будет ли у нас светлые облака. Хорошее синее небо над головой. Мне кажется, этот вопрос, который волнует сейчас всю европейскую часть нашей страны. Так, ну а еще послушаем хит Таисии Повали, ну и, конечно же, узнаем, что у нас прозвучит за хит в рубрике «Тот самый хит», который мы не можем забыть.

0: Ночи нам еще долго, но тем не менее это нам не мешает зажигать вместе с Аленой Апиной и Муратом Насыровым на радиодаче. Вместе вообще, друзья, все делать проще, безопаснее и даже веселее, конечно же. Это я сейчас о более сложных вещах, не только о танцах, например, о бесконечных делах на даче. Дачный сезон продолжается, а вопросов только больше и больше. Ну, например, как ухаживать за любимым газоном, как собрать больше овощей и фруктов, какие средства и инструменты используют заядлые дачники. Радио Дача запускает бесконечно полезную рубрику «Хорошо устроено». Она поможет дачникам и не только. Профессиональными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Михаилу можно даже задать свой вопрос в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках» под соответствующим постом. Слушайте рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные. И вот, например, в это воскресенье в 17:30 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Зонт Доплер. Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте Доплер. Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
5: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Камбала пятнистая, без головы свежемороженая. 1 килограмм. 339,90. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Наташа Королева на радио «Дача». Да, соцсети уже давно наполняются фотографиями с летних отпусков. Куда ни посмотри, все на море, все загорелые, и счастью нет предела. Например, Наташа Королева отдыхала в кругу семьи в Майами в этом году и отмечала свой день рождения. Ну, по-моему, просто замечательная идея. Потом был и круиз, и поездка в Барселону, и много чего еще хорошего, что осталось за кадром. Друзья, хочется всем пожелать нам замечательного отдыха, такой, чтобы нас радовал и грел всю предстоящую зиму. Далее послушаем хит Стаса Михайлова, и рубрика «Удачный момент» также скоро прозвучит.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: зови меня.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Габова Ольга. Я звоню из Октябрьского района. Хочу передать своей любимой маме Жанне привет и заказать для нее песню «Автудио». Спасибо, радио «Дача».

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: Космический хит Ирины Дубцовой прямо сейчас на радио «Дача». Как много сегодня песен о счастливой судьбе, о влюбленных и о счастье. Подозреваю, что чем больше хмурится погода, тем больше мы излучаем улыбки, чтобы уравновесить все земное пространство. В студии радио «Дача» Иван Никитин. Напомню, что уже скоро программа по заявкам «Удачный час», а именно в следующем часе, поэтому уже можете готовить свои приветы и поздравления, романтики, влюбленные, семейные пары и все друзья, кому есть что сказать родным и любимым. Далее послушаем хит Натальи Гордиенко, Кая Метова и Татьяны Куртуковой. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 000 рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
7: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила на палубе другого.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: Татьяна Куртукова на радио «Дача». Ну что, друзья, сказать, зажигательный хит, под который совершенно невозможно усидеть на месте. Вот она, любовь-то какая. Есть только я и больше никого. А как же не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, друзья, и куча других поговорок, друг познается в беде и так далее, и так далее. Думаю, выходные дома или на загородной даче будут куда ярче, если внимания хватит и на всех остальных не чужих нам людей тоже. Но это, конечно, решать только вам. Так, дальше послушаем Влада Сташевского и Юлия Михальчик. Юлию Михальчик. Вот такие, друзья, у нас хиты дальше. И не забывайте, что настроение все больше и лучше, потому что впереди программа «Удачный час».
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
3: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.

0: Певица Максим на радио «Дача». Лето, солнце, море, пляж – это, безусловно, незабываемо. Но кому-то еще запомнятся и дождливые дни. Например, как сегодня, сегодняшний день, когда мы собираемся дома и совсем не тянет на улицу. Можно достать любимые настольные игры или закутаться в плед и включить интересный фильм. В следующем часе предлагаю поделиться своим настроением в приветах и поздравлениях программы «Удачный час». Ну а в ближайшее время послушаем хит Димы Билана, ну и, конечно же, насладимся рубрикой «Удачный момент». Посмотрим, кого поздравили на этот раз.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радио Дача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето с сюрпризом».
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
4: Новый выпуск журнала «Психологес». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться. С людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Тося. Я из Тульской области. Хочу передать привет своей сестре, которую зовут Лиза. Желаю тебе здоровья и счастья, хорошего настроения. Заказываю для тебя песню «Малиновая лада». Спасибо.

0: Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: Это программа «Удачный час» на радио «Дача». Все очень верно. Друзья, еще очень мало сообщений от вас. Часть я уже посмотрел. Пишите. Я думаю, что если сейчас поспешите, то ваше сообщение точно будет прочитано. Читать ваше сообщение и исполнять музыкальные заявки буду я. Зовут меня Иван Никитин. Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Ну а сообщение пишите и отправляйте на номер мессенджера МАКС 8910-004-49-24. Также пишите в официальную группу «Радиодача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Но прежде чем мы с вами перейдем к вашим приветам и поздравлениям, друзья, расскажу о замечательном событии, участниками которого мы станем с вами прямо сейчас. Сегодня день рождения великолепной певицы Зара, и сегодня нас ждет премьера новой песни. Ну, это ли не праздник? «Ты мне нужен любой». Именно так называется этот хит. Поздравляем и с праздником, и с новым хитом. Просто замечательную певицу и желаем всегда излучать искренность, музыку и любовь. Слушаем.
0: Премьера на «Радио Дача».
2: Всем привет! С вами на «Радио Дача» певица Зара. В свой день рождения я хочу представить вам свою новую песню «Ты мне нужен, любой». Эту песню мне подарили поэтесса Юлия Веденова и композитор Дмитрий Головинов. Это композиция о чувствах, которые дают огромную силу и вдохновляют на самые смелые поступки. Это песня душевная, добрая, светлая. Я так надеюсь, что она отзовется в ваших сердцах. Всегда ваш, с любовью.

незапамятных дней и поныне, не дарован судьбой.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Оксана из города Москва. Я хочу передать привет своему папе Олегу. Хочу заказать песню «Тополиный пух», «Жара», «Июль». Папа, я тебя люблю. Спасибо, радио «Дача».

Ну вот они, ваши первые сообщения, друзья, к ним и перейдем. Итак, здравствуйте, любимая радиодача. Всех причастных с днем ВМФ. Да, друзья, кто не знает, сегодня день военно-морского флота. Огромный привет моей семье, маме Наташе, папе Мише, мужу Саше, сыну Артему и брату Лешке. Всех люблю и по всем скучаю. Это сообщение от Екатерины. Прочитали, передали. Замечательно. Екатерина, не скучайте, делайте погромче ваш радиоприем. Евгения, ваше сообщение. Передаю привет доченьке Мире и племяннице Асель из Астраханской области. Также поздравляю всех с днем военно-морского флота. Вот, я думаю, сегодня будет много таких сообщений. Итак, Евгений, ваше сообщение. Огромный привет жителям Биробиджана и, в частности, Ане и Артему Лавренковым, которые сейчас отдыхают в Пятигорске. Так, привет улетел из Москвы. Замечательно. Большой привет своему братику Куторкину Алексею, который скоро будет у нас в гостях, и своему любимому сыночке Олеженьке. А Ольга написала из города Тула. Ольга, огромное спасибо за ударение, потому что прочитать фамилию можно по-разному. Вам огромный привет от нас. Так, вы не поверите, но 3 месяца жары надоели, и мы снова на даче. Жарим-косим, слушаем любимое радио. Всем счастья и добра. Татьяна Береговой. Татьяна, спасибо вам за такое эмоциональное сообщение. А можно нам немножечко жары, немножечко кусочек отрезать и вот в московский регион переместить. Вот я буду за это болеть. Друзья, послушаем. Замечательный хит для всех, для кого прозвучали сейчас приятные слова. Ну и, конечно же, снова вернемся к вашим поздравлениям. Пишите, пишите, пишите. Очень хотим знать ваш настрой, ваши поздравления хотим прочитать. Ну и, конечно же, создать друг другу настроение.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Лабынцева Галина из Курска. Поздравляю очаровательных и привлекательных моряков с Днем морского флота. Зятя Борзенко Павла, крестника Емельянова Сергея, Яковлева Олега. Я желаю вам только счастья, удачи, смеха, радости, любви, тепла. И дарю вам песню Газманова «Морячка». А вам радость.

0: Личный час.
1: Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 84959952555, а сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс 8910-004-4924. И не забывайте про группу «Радиодача» во ВКонтакте, в комментариях под постом «Удачный час» пишите обязательно. И вот как раз оттуда и сообщение. Здравствуйте, «Радиодача», здравствуйте, Иван, ой, здравствуйте и вам. Сидим с друзьями на даче и празднуем день ВМФ. Прошу вас поздравить с праздником всех сослуживцев из частей 51-395 и 2441 ТОВ. Всем крепкого здоровья, мира и добра. Старший мичман, хуторной Александр, Таганрог, СНТ Металлург 2. Александр, вольно. Идем дальше. Светлана, город Киров. Поздравляем нашего дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Юрия Васильевича Ковязина. С днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья, внутренней гармонии и всего самого наилучшего. Мы тебя очень любим. Вот так вот пишут. Очень красиво. Так, дальше. Вита написал сообщение. Передаю огромный привет дорогой бабушке Любовь Петровне, замечательному сыну Савелию и любимому мужу Владиславу. Мы отдыхаем на даче в поселке Усогорск Удорского района. Все, пусть все будет хорошо. Действительно, пусть все будет замечательно, потому что хорошо там, где есть «Радиодача». Мы с вами прекрасно знаем. Мария, сообщение от вас, дорогое «Радиодача». Вот, спасибо, это приятно. Спасибо, что вы есть. Лето, радио, лето равно «Радиодача». Ох, какая хорошая формула. Передаю привет самой себе, тружусь в теплице и на полную катушку слушаю вас. Ну тогда, Мария, заряжайтесь со всеми отличным настроением. Совсем скоро прозвучит хит.
2: Реклама.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Колбаса ароматная, 250 граммов, 179,90. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Добрый воскресный день, любимая радиодача. Меня зовут Роман, дозвонился из территории Санкт-Петербургского района Санкт-Петербурга. Хотел бы передать привет моей любимой маме Юле Шайной, моему другу Дмитрию Куракину и также другу Даниилу Бабичу. Пожелать им счастья, здоровья, благополучия. Ну и в качестве моего музыкального подарка, пускай для них прозвучит в этот прекрасный воскресный день, песня в исполнении Елены Тереевой «Люби меня, люби» и поздравляю их с Днем военно-морского флота. Спасибо, любимая радиодача.
3: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

0: Удачный час.
1: Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 84959952555. Друзья, звоните, а сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс 8910-004-4924. И также пишите обязательно в официальную группу Радиодача ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». И вот как раз оттуда сейчас читаю сообщение. Вячеслав написал сообщение: «Радиодача, хочу передать привет Софии, своей племяннице, у нее сегодня день рождения». Так, Вячеслав, а где же комплименты Софии? Что она самая классная, самая красивая, самая успешная, лучше всех у нее оценки, я не знаю, что у нее, самые лучшие подруги, самые лучшие друзья, вот это вот все где? Вы, в конце концов, Вячеслав, у нее самый лучший, потому что написали официальную группу «Радиодача ВКонтакте». Вот, это мы хотим слышать, вам на заметку. Так, Алена, хочу передать привет мамуле Татьяне, пусть всегда остается такой же красивой, я ее очень люблю, и, кстати, удачной готовки, готовит она так, что пальчики оближешь. Ой, Алена, прям есть захотелось. Вы чего там? Вы там поосторожнее. Аппетит сейчас разыграется, будет не до эфира. Так, Татьяна из Санкт-Петербурга. Передаю привет маме Нелли, мужу Славе, своим детям Полине, Веронике, Роману, дочке Вике, которая сейчас на сборах по художественной гимнастике. Собаке Шанти или Шанти и коту Коржику. Вот всем привет. Обязательно обняли, приподняли, покружили, как там говорят. Вот так вот все сделали. В общем, привет из Москвы в Санкт-Петербург улетел, Татьяна. Ирина, сообщение от вас. Радиодача, любимая радиодача. Передаю привет всем родным, друзьям в Вологду и поздравляю мужа Дмитрия с днем ВМФ. Трудимся с сыном и мужем в деревне и слушаем любимая радиодача. Ура! Пишет она. Ну что ж, друзья, ура! Действительно, столько сообщений, столько хороших слов. И главное, мы с вами добрались, наконец-то, до нового хита. Всем, кого поздравили, всем, кому сообщения посвящаются.

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить с юбилеем Катаеву Марину Алексеевну, Пермский край, село Путино. Поздравляю Алексей Вячеслав Андреевич, Краснодарский край, ее сестра Ирина. И хотим поставить песню Юры Шатунова «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Так, дальше, друзья, зачитываем ваши сообщения. Их очень много, как хорошо, как приятно. Вот сразу чувствуется, что праздничный день. Сергей, ваше сообщение. Здравствуйте, Радио Дача. Привет, Иван. Здравствуйте, Иван. Хочу послать радио... Так, подождите, хочу послать привет посредством радио семье в СНТ Теремок города Северодвинска. Детишкам Евгению, Семену, супруге Анастасии и маме Любе. Так, ну хорошо, привет. Передали. Все замечательно. Пишите обязательно еще, Сергей. Елена, привет от вас. Передаю большой привет из Вологды, особенно моим любимым супругу Дмитрию, дочке Яночке и сыну Мишане. Марина, сообщение от вас, дорогой Радио Дача. Я Марина Климюк из города Курган. Хочу поздравить свою любимую мамочку Луканину Любовь Васильевну с днем рождения. Нет на свете сердца ближе, нет дороже и родней, чем у самой ненаглядной, милой мамочки моей. Вот так вот. Если еще и сами стих написали, ну, вообще тогда молодцы. Счастья, здоровья тебе, мамочка моя любимая Марина. Ваше сообщение маме передали. Ну, а всем, друзья... Ой, кому приветы, кого еще не успели озвучить, поздравить, передать приветы, обязательно постараемся успеть. Сделаем небольшую паузу и сразу же вернемся.
2: Реклама. Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 000 рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я звоню из города Люберец. Хочу передать всем Ленам очень большой привет. Елене Ткачевой, Елене Белостоцкой. И хочу заказать песню на высоком берегу. Спасибо.

сразу же, друзья, несколько ваших позитивных и классных праздничных сообщений. Полина, очень любим ваше радио. Слушаем дома и на работе в Белгороде. Заряжайте позитивом. Передайте привет моей подруге Анне. Полиночка, с удовольствием передаем привет вашей подруге и вам тоже от всей большой, широкой нашей родины и, конечно же, города Москвы, а особенно радиодача. Так, Оксана, привет от вас. Хочу поздравить своего мужа Альмера Салимова с Днем военно-морского флота, также всех моряков, хорошего настроения и всего самого доброго. Также передаю привет своей большой семье Салимовых. Мы сейчас

Сейчас отдыхаем в Калужской области на пляжном курорте. Ох, друзья, как хорошо! Солнышко нам, пожалуйста, привезите в Москву. Вот единственная у меня просьба. А то у нас дожди что-то зарядили. Елена, ваше сообщение. Поздравляем всех с Днем Военно-Морского Флота. А особенно Владимира Быкова из Вологды, СНТ Теремок. Ура! Кричит Елена. И мы, Елена, вместе с вами кричим ура. С праздником, друзья, действительно. Любовь, сообщение ваше. Поздравьте дорогую маму. Бабушку Марину Викторовну от любящих детей и внуков с днем рождения. Ну, бабушка, это святое. Как дедушка, как мама, как папа. Ну, конечно, наши самые дорогие люди. Марина Викторовна, вас с днем рождения. Обнимаем, целуем, поздравляем. От Рузанны из Вологды передаю привет своей коллеге Инне Широгоровой. Широгоровой, точно, не ошибся. Поздравляю ее с заслуженной наградой и с наступающим днем железнодорожника. Вот, друзья, сколько праздников. Также желаю всех благ и моря позитива в отпуске. Ну, прекрасно, друзья. Давайте перейдем тогда к песне. Как без нее? Обязательно нужна песня для всех, кого поздравили.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Наталья из города Магнитогорска. Хочу передать привет городу Троицку, семье всем Зюковым и заказать классную песню на ваше усмотрение. Спасибо, «Радио Дача».

0: Точный час.
1: Просто золотые, ненаглядные, самые красивые сообщения прямо сейчас, друзья. Совсем немного времени, поэтому читаем сразу. Надежда. Дорогое радио «Дача», пишу вам из города Северодвинск. Хочу поздравить любимого мужа Костылева Евгения с днем ВМФ. Ну, поздравляем, конечно. Слушаем ваше радио и собираем ягоды. Хорошего всем настроения. Ой, потрясающе. Ну, конечно, с днем ВМФ, друзья. Еще всех, кого не успели, кто только что подключился к нам, конечно же, с днем военно-морского флота. Едем с Урала, это следующее сообщение. Едем с Урала в Самарскую область. Огромный привет всем жителям Самарской области и в частности жителям села Обшаровка. Сергей и Ольга, видимо, знают, кому передать привет и кто будет слушать. Сергей, ваше сообщение — радиодача. Спасибо за то, что поднимаете настроение в этот летний воскресный день. Ну и хочу пожелать хорошо провести время на даче родственникам в городе Кузнецк и сказать, что на даче надо отдыхать, а грядки подождут. Вот на этой позитивной ноте, друзья, мы и завершим программу «Удачный час». Напомню, что она еще будет в 18.00 по московскому времени. Ну, а я остаюсь вместе с вами. Увидимся, услышимся в новом часе.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру 6+.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Удачи!

0: Точный час.
1: Здравствуйте, я из Тулы, меня зовут Кристина. Хочу передать привет своей маме Наде и пожелать ей хорошего настроения и хорошего дня. И прошу поставить песню Надежды Кадышевой «Плывет веночек». Спасибо, радио.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Параши блестящие на радиодаче. Вообще, пойти или поехать совершенно значения не имеет. Друзья, главное, все вместе, и главное, берите радиодача с собой. Поддержим вашу любую компанию, обязательно, это даже не обсуждается. А все, кто не успел заказать песню в программе «Удачный час», обязательно звоните, и ваше послание прозвучит в рубрике «Удачный момент» в конце каждого часа. В студии по-прежнему Иван Никитин. Всем говорю добрый день. Всем, кто присоединился к нам, оставайтесь с нами, делайте погромче, будет много всего интересного. Давайте еще немножечко узнаем новостей о погоде в Москве. Ну а далее вернемся к музыке.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Кофе «Монарх Пасифик» 90 граммов. 329.90. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Анна Семенович на радио «Дача», друзья. И приятно сказать, что растопить и растапливать сердца и зажигать под лучшую музыку, это, конечно же, к нам. Это как раз по нашему профилю. Делать это будем обязательно вместе с Анной Семенович. Причем не только в эфире, но и на долгожданном шоу фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радиодача отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena еще увидим Николая Баскова, Ольгу Зарубину, Александра Иванова и группу «Ронда» и еще более 20 артистов. Масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама.
2: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Группа Hi-Fi на радио «Дача». Давно убежала. Еще одна музыкальная заявка в рубрику «Удачный момент». Песня обязательно скоро прозвучит. Ну а сейчас приятно вспомнить об уже немного даже наивном хите, но таком родном группы Hi-Fi. Ну, замечательно, друзья, что у нас дни рождения не заканчиваются. Мы продолжаем что-нибудь отмечать. То день морского флота, то день рождения, то еще что-нибудь. Ну, приятно. Звоните, обязательно заказывайте песню, хоть даже самим себе. Так, дальше мы послушаем хит Николая Баскова и Любови Успенской. Немножечко потомлю вас в ожидании. Ну, а вот потом прозвучит музыкальный привет для одного из вас.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Вирус не мог, на суточно ровно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Главная тема июльского выпуска – авантюра века. Узнаем о парадоксах безумного чаепития Льюиса Кэрролла, ошибках Одиссея и Нолана и о том, какими были на вкус исчезнувшие цивилизации. Новый номер уже в продаже.
11: 16+.
12: Новый выпуск журнала «Психологис». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться с людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже.
11: 16+.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Михаил Шуфутинский.
15: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: К

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Я Семенова Наталья Игоревна, с города Старый Оскол. Хочу поздравить саму себя с днем рождения, 46-летием. И хочу себе песню заказать с днем рождения. Спасибо, радио «Дача».

0: Дискотека «Авария» на радио «Дача». По-моему, письма нам давно заменили сообщения, а переговоры на работе заменили видеозвонки. Удобно, с одной стороны, да, не спорю, самому очень нравится, но также каждый раз убеждаюсь, что в том, что любой вопрос быстрее и проще решить, конечно же, на личной встрече. Друзья, давайте чаще встречаться, вообще вспомним про квартирники, когда мы встречались не где-нибудь там в кафе, а дома друг у друга. По-моему, время было замечательное. Лично у меня ностальгия по этому моменту. Друзья, дальше послушаем хит Кати Лели, а потом у нас будет дуэт Аллы Рид и Алексея Петрухина. Ну а дальше. А все вот вам расскажи. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите.
1: Реклама. Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга выгоды до 400 000 рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
7: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Люси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: Да, некоторые жалуются, что вот очень жарко, устали от жары. А вот теперь представьте другую ситуацию. Солнца нет, тучи хмурые, за окном льет дождь. И вот тогда что вы скажете? Мне кажется, летом без солнца и жары нам точно ненормально. В эфир радиодачи, друзья, возвращается легендарная, масштабная всероссийская акция «Лето с сюрпризом». Вот давайте об этом как раз поговорим, для того, чтобы продлить этот самый приятный летний сезон. В этом году мы разыграем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся своим главным путешествием лета и увлекательным морским путешествием из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето с сюрпризом» ежедневно появляются фото и истории участников акции. Предлагаем следить за ними, за этими событиями вместе с нами и вдохновляться, и брать, конечно же, на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваши фото и именно вашу историю. Да еще и обязательно подарим полезные призы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Заходите, смотрите, участвуйте.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Печенье песочное с клубничным вареньем. 100 граммов. 39,99. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вадим Байков на радио «Дача». Извечный вопрос. Дети ближе к маме или к папе? Ребенок больше похож на папу или на маму? Характер больше мамин или папин? И так далее, и тому подобное, и до бесконечности. Споры в этих вопросах не утихнут никогда. И с одной стороны, это забавно, а с другой, иногда доходит и до обид. Вот и предлагаю закрыть топор недопонимания, зарыть, конечно, топор недопонимания и устроить семейный ужин сегодняшним же вечером. Как вам такое предложение? Лично мне очень нравится, поэтому как только завершится моя рабочая смена, с удовольствием бегом в магазин за сладким, за вкусным и домой.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле.
8: Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
9: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: позвони, напиши, помигни, подскажи, мы отдельно бежим, быстро гадаем.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Елена. На данный момент я нахожусь на работе за Полярным кругом, так как сегодня у меня день рождения, и с этим днем я хочу поздравить не только себя, любимую, но и, самое главное, мою маму, которая совершила такой подвиг 56 лет тому назад, родив меня. Поэтому песню я хочу поставить именно для моей мамы, самая молодая и самая красивая. Ну, что-нибудь такое веселое, энергичное. Спасибо радио «Дача», я вас очень

0: часа дня. С вами Радио Дача.
1: Через годы, через расстояние, только на Радио Дача.
0: Песня года. Радио Дача представляет.
2: Песня года 2023.

0: Радио «Дача».
1: Песня года 2014.
2: Черно-белые сны мне обещали весны, и я ее не ждал почти.

0: Песня 2014 года «О любви как о смысле жизни», а ключевая фраза «Я дышу тобой» подчеркивает сильное чувство. Клип на авторскую работу Доминика Джокера был задуман как продолжение истории хита «Если ты со мной». Еще в 2014 году Елена Темникова покинула звездный состав группы «Серебро» и начала сольную карьеру. Также 2014 год запомнился чередой громких бракосочетаний. И одной персоной можно назвать Полину Гагарину. Полину Гагарину, у которой случилась в этот год как раз громкая свадьба. Это программа «Песня года» в студии Иван Никитин. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
5: Я прошу, поговорите со мной, друзья.

дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидаю. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахой.

0: прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: Песня 1999 года, которую часто называют «Сибирские морозы». По словам Владимира Кузьмина, песня родилась во время сибирских гастролей. У группы были самые обычные посиделки. Пели всеми любимые песни, и вдруг, в какой-то момент, Кузьмин ушел в другую комнату, взял гитару, и аккорды буквально полились сами собой. Так родился пронзительный хит «Я не забуду тебя никогда». Еще 1999 года случился настоящий звездный прорыв. На сцене появилась 16-летняя певица Алсу, причем уже с готовым дебютным альбомом, который так и назывался «Алсу». Также появилась группа «Демо», и еще появился один звездный дуэт, который называется «Гости из будущего».
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового «HVL Pro». Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 000 рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Перец фаршированный полуфабрикат. 1 килограмм. 349,90. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Радио «Дача» представляет.
1: Песня года 87.
2: У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память как строка почтового листа.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
2: Радио «Дача».
3: Песня года 2018.

0: Хит Маши Распутиной «Синяя птица». Песня 2003 года. Лирическая героиня просит достать ей не яркую звезду, а именно синюю птицу, которая становится и символом редкого счастья, и символом мечты. Маша Распутина исполнила хит 90-х в свойственной ей эмоциональной эстрадной манере того времени. Что ж, друзья, на этом у меня все. С вами был Иван Никитин. Это была программа «Песня года». Далее встречайте моего коллегу Сергея Черноусова. Он с удовольствием продолжит с вами музыкальный вечер. Всем спасибо. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L. 4L по программе Tenet легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Николай Басков.
10: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
9: Александр Иванов и группа «Рондо».
11: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
8: Владимир Пресняков.
12: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
8: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
13: Радио «Дача» представляет.
9: Песня года 2023.

0: Не пропустите! По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: В лесу не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Максим. Передаю огромный привет своей любимой девушке Ольге. И хочу заказать для нее песню «Кармен». Спасибо, Радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: никогда, я-то знаю, у нас с вами вроде вчера столько планов было на это на воскресенье. Думали, вот, никогда больше не буду лежать на диване до вечера. Проснулись, махнули на все рукой. Ах, отдохнем. И правильно делаем. В компании «Радиодача» отдых вдвойне приятнее. И много музыки впереди ждет вас в нашем эфире. С удовольствием послушаем Олега Газманова, Никиту и Марию Зайцеву и Ирину Дубцову на «Радиодаче». Меня зовут Мария Федорова. Всем классного выходного дня.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: «Радиодача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Грибы, ягоды и кабачки. Вот он, весь дачный сезон, если вкратце. А на радиодаче весь дачный сезон помогает разбираться в тонкостях ухода за растениями. Рубрика «Хорошо устроена». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ближайший выпуск уже в следующем часе. А чуть раньше, в ближайшие минуты, на радиодаче вас ждут песни для души в исполнении Вячеслава Малежика, Сергея Ростова и Татьяны Булановой. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Свинина с овощами 100 граммов 46,99. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
5: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: объединяет нас любовь к выходным и к музыке радиодачи. Совсем скоро после Вячеслава Малежика будем слушать Ани Лорак. И заявку исполним музыкальную в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами. Отличного вам воскресенья.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранд» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
3: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника.
5: Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
8: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле.
10: Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
11: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Тимофей. Я передаю привет Ярославу и Мире. Хочу до них поставить песню «Группа Добро». Всем желаю хороших выходных. Спасибо, радио «Дача».
3: Звук поставим.

Своим любимым людям всегда можно оставить доброе пожелание в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Для этого звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8-495-995-2555. Говорите комплименты, поздравления, всяческие признания, добрые слова и закрепляйте сказанное любимой песней. Она и прозвучит в финале этого часа на радио «Дача». А чуть раньше будем наслаждаться классными хитами Марины Федунки в группе «Нана» и «Иванушек Интернешнл». А еще впереди рубрика «Хорошо устроено». Не пропустите.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на радио «Дача».
1: Вы на радио «Дача», и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. В группе «Радио Дача» в Одноклассниках вы часто спрашиваете про биопрепараты, особенно на основе сенной палочки. Вот про нее давайте и поговорим. Если взять солому и сварить ее, то в получившемся бульоне почти все микроорганизмы погибнут, кроме сенной палочки. Собственно, так ее и обнаружили. А потом оказалось, что в теме растениеводства эти бактерии могут приносить большую пользу. Bacillus subtilis – их научное название. Эти бактерии в огороде могут стать эффективными защитниками от грибковых заболеваний. Корневая гниль, мучнистая роса, фитофтороз очень не любят соседствовать с сенной палочкой. Ведь, во-первых, она очень быстро размножается, вытесняя соседей. Во-вторых, вырабатывает вещества, угнетающие патогенные организмы. Да еще и токсины от вредителей тоже может расщеплять. Ее даже в медицине применяют. И снова мои любимые нюансы. Вроде бактерия одна, а вот видов, или точнее штаммов, ее великое множество. И, соответственно, эффективность их в борьбе с болезнями тоже отличается. Одни штаммы хорошо гнили подавляют, другие могут даже рост растений стимулировать. А порой бывает так, что дикие виды становятся суперзащитниками и незаметно для вас оберегают огород. Причем даже эффективнее, чем коммерческие штаммы. Это к теме отвара соломы. Можно даже не покупать препараты, а делать самим. Может получиться очень даже неплохо. И вот теперь хочу подытожить. Препараты на основе сенной палочки очень рекомендуются в огороде в виде профилактики. Причем лучше использовать не один и тот же препарат, а менять их, поглядывая, какой штамм указан на упаковке. Переборщить сенной палочкой сложно, и вреда она не наносит никакого. Ни растениям, ни животным, ни людям. Так что пользуйтесь, рекомендую. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на радио «Дача».

0: Как говорится, недоведенная до кипения крутая мысль рождает афоризм в смятку. Так что уж лучше подумать подольше и высказаться покороче, но с изюминкой. Это Марина Фетункив на Радио Дача. Далее будем слушать Наташу Королеву с Тарзаном и Николая Баскова. Кстати, в этом году Николай Басков лично придет поздравить Радио Дача с днем рождения. Напомню, мы отмечаем 20-летие. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». И коллеги Николая Баскова тоже будут с нами. Это Олег Газманов, Полина Гагарина, Михаил Шафутинский, Владимир Пресняков, Сергей Пенкин и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. В общем-то, все, что нужно, сообщила. Знаете, что делать. И остаемся в компании Радио Дача. Вечер сегодня прекрасный.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: заявкам «Удачный час». Готовьте душевные послания, уже замираем в ожидании, как говорится. В финале этого часа и непременно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем группу «Золотое кольцо». Всем отличного воскресенья желаю. Остаемся вместе.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай! М-Видео – больше, чем техника! Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник СТО МХ в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. СТО МХ в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль СТО МХ 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
7: Застрахуй машину, застрахуй. Страхуй 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй 3000, получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: АО «Альфа-банк» 6+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
11: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Григорий Лепс.
15: Самый лучший день заходил вчера.
14: Полина Гагарина.
13: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Денис, я из города Краснодара. Хотел бы поздравить сегодня с праздником своего друга из города Севастополя, Игоря, с Днем военно-морского флота. Передать большой-большой привет своим родителям в станицу Должанскую, всем коллегам магазина «Магнар» в город Краснодар. Сегодня еще день рождения у моей знакомой Ирины. Всех люблю и целую, кто меня знает. Всех обожаю. Прошу поставить песню Олега Газманова «Морячка». Спасибо, радио «Дача».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете радио «Дача». Удача. Удачный час.
3: Вот она, долгожданная программа по заявкам «Удачный час» стартовала, напомню, по выходным. «Удачный час» у нас не только в полдень, но и вечером в 18.00 выходит, поэтому вдвое больше поздравлений и приветов можно будет услышать и отправить. Итак, Мария Федорова с вами. Жду, не дождусь ваши поздравления и приветы на московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, заказывайте песни, либо просто пишите душевные сообщения в мессенджер Макс на номер 8910-004-49-24. Буду тоже с удовольствием читать в течение этого часа. И вот некоторые уже подоспели. Елена поздравляет своего любимого мужа Виктора Юдакова с днем военно-морского флота. Я тебя очень люблю, пишет Елена. Дмитрий, солнечный привет передает с Воронежской области. Поздравляет папу Вячеслава с днем военно-морского флота. Желает ему здоровья, бесконечного счастья, всего самого наилучшего. И от Виктории тоже поздравления с днем военно-морского флота для любимого мужа Сергея. Пусть у тебя все будет лучше всех. Друзья, причастных наших военно-морских, так сказать, сотрудников флота, поздравляем от всей команды «Радиодачи». И песню будем слушать замечательную. «Море» Юрий Антонов прямо сейчас.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Город Истра, Волоколамский район. Хотим поздравить нашего близкого, родного человека Сергея Васильевича с юбилеем. У него сегодня день рождения. От жены, от родных, близких, племянников всех, так как он еще у нас ветеран боевых действий. Хотим пожелать его всего самого-самого хорошего в жизни. Мы его любим! Ура! И заказываем для него песню «С днем рождения».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Варвара. Я из города Малоярославца. Я хочу поздравить свою любимую бабушку с днем рождения. Желаю ей счастья, здоровья и молодости. Ее зовут Елена. И пусть для нее будет песня Стаса Михайлова. От всех нас, от дедушки Сережи, от моего брата Лёвы и от меня. Спасибо, «Радио Дача».

Для вас уже готова свежая порция поздравлений и приветов в программе «Удачный час» на Радио Дача. Наталья вот что написала. Поздравляю своих детей Клюшина Артема и Клюшина Никиту с профессиональным праздником, с Днем военно-морского флота. Желаем крепкого здоровья и 7 футов под килем. Больше побед, больших побед и продвижения по службе. Мы с папой вас очень любим и гордимся вами. Конечно, как же не гордиться? Это же море, это же форма красивая. Далее сообщение из Курска. Любимая радиодача. Большой привет Николаю Филатову. Мы едем домой с дачи. Слушаем радиодачу. Это сообщение от Ирины. Удачной дороги вам. Далее от Екатерины. Привет мужу Артему и дочке Алене, которая сейчас находится на даче. Отличного вам вечера. И из Нижневартовска сообщение от Юлии. Передаю жаркий привет своему сыну Сашеньке. Видимо, или Саш, ну, написано Сашеньше. С которым мы сейчас на даче убираем сорняки. И сыну Женечке, который отдыхает с бабулей в Екатеринбурге. Всем дачникам отличной погоды и хорошего урожая. Да будет так. Песню будем слушать в исполнении Михаила Шафутинского на радио «Дача». «Love Story» называется композиция.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню вам из Курской области. Меня зовут Галина. Хочу передать привет Галине и поставить для нее песню «Юрий Михальчик». Спасибо огромное, Радио «Дача».

0: принимайте. В программе «Удачный час» на радио «Дача» Наталья передает привет своему мужу Максиму и дочке Лизе, а также сыну Владимиру. Дорогой муж, не переживай, все уладится и наступит белая полоса. Я тебя очень люблю, правда. Черных полос много не бывает, собственно, поменьше, чем белых все-таки. Татьяна из Северодвинска поздравляет своего любимого мужа с Днем военно-морского флота, пишет, что очень любит его и гордится. И Марина Клемюк из Курганова, что написала: от всей нашей большой семьи поздравляю нашу любимую мамочку и бабушку Любовь Васильевну Луканину с днем рождения. Мамочка родная, желаем тебе крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Живи и радуй нас своими необыкновенными идеями и желаниями. Любим тебя и ценим. И мы всей командой радиодачи Любовь Васильевну поздравляем. Вернусь к вашим сообщениям в ближайшие минуты на радиодаче. Приятного вечера вам.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. Опять?

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Александра. Я из города Набережные Челны, Республика Татарстан. Хотелось бы поздравить всех моряков с Днем военно-морского флота. Также хотелось поздравить своего отчима с этим же праздником и передать привет всем Балабуткиным, Подъячевым и Ярамасовым. И поставьте, пожалуйста, песню Муслим Магомаев «Море-море». Спасибо, «Радио Дача».

Хорошая песня. Надеюсь, все насладились, получили удовольствие. А теперь приступаю к тени ваших сообщений в программе «Удачный час» на радио «Дача». Вот такое прилетело послание. Мы вас любим. Мы сидим в СНТ «Береговой», отдыхаем. Света, Оксана и Ира. Девушки, большущий вам привет от всей команды радио «Дача». Хорошего отдыха. Надежда вот что написала. Слушаю радио «Дача» во Владимире, в городе. Большой привет своей дочке Екатерине, внучке Василисе, внукам Артюше и Дане. Также отправляю привет своему любимому сыночку, который сейчас едет в командировку. Удачной ему дороги. Далее привет и поздравления. Поздравляем Владимира Малинина с праздником военно-морского флота от семейств Атлеевых, Борисовых и Сазоновых. Вот все родственники присоединяются. И Людмила от всей души поздравляет всех работников торговли нашего небольшого городка Болгар с праздником. Отличного настроения всем. А также привет маме, дочуле и мне, Людмиле. Всем по привету. Всех с днем торговли, кстати. Почему бы и не поздравить еще и с этим праздником? Слушать будем на радио «Дача». Аллу Рид, композиция «Тату на сердце».

0: вновь с новыми силами читаю ваши поздравления и приветы в программе «Удачный час» на радио «Дача». Саня Шурик поздравляет своего друга с днем военно-морского флота. Женя, с праздником! Привет пацанам! Макс, Лехе, Киров рулит! Все коротко и понятно, с праздником всех причастных! Елена передает самые теплые поздравления любимому мужу Юрию. Поздравляет его с днем военно-морского флота. Он 16 лет отслужил на подводной лодке в Тихоокеанском флоте на Камчатке. Горжусь, люблю, благодарю за все. Жена Лена, дочка Лиза тоже присоединяется к поздравлениям. Конечно, такой-то папа, ух! Владислав из Волгограда поздравляет отца Анатолия с его профессиональным праздником, с днем военно-морского флота, конечно же. Ирина передает привет любимому мужу Володеньке, желает ему удачи выкладки плитки в нашей баньке, пишет, жду сдачу его суперпроекта. Надеемся, фотографии потом пришлете, покажете. Наталья поздравляет с днем военно-морского флота крестного Евгения Александровича Серегина и родных Павла Быкова и Юрия Чкалина. И всех причастных троекратное ура прилагается. Далее привет радиодаче, всем хорошего дня, отличного настроения. Привет семье, жене Ирине, сыну Диме и дочурке Милане, которая сейчас находится на даче в Оренбургской области. От вашего папы сообщение, ловите. И Валентина поздравляет мужа Артура Гончарова с днем рождения, желает ему здоровья и счастья. Вы тоже не забывайте про своих близких, передавайте привет и поздравления в программе «Удачный час» на радиодаче. Ждем!
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Морозова Людмила Борисовна. Я хочу поздравить наших детей, помяную Ирину и зятя Вадима с их жемчужной свадьбой. Пожелать им такой же счастливой и светлой жизни, как жемчуг, и дожить до золотой свадьбы. И поставьте какую-нибудь свадебную песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Новая порция сообщений в программе «Удачный час» на радио «Дача» готова. Напомню, принимаем послание в мессенджер Макс на номер 8 910 004 49.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимое Радио «Дача». Я Ильина Татьяна из города Москвы. А вот и наступил день военно-морского флота. Кто служит на кораблях, желаю ходить без штормов и сильных ветров. Приветы летят в поселок Толстопальцев всем моим жителям. Это моя любимая дача. Ребят, я вас всех люблю, всех помню. А также привет соседу с улицы Полтавской Лёзову Валентину. Он бас-гитарист. И для всех песня Евгения Осина «Качка». Спасибо, любимое радио «Дача». Всех люблю.

0: Удачный час.
1: И финальные сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Принимайте. Зоя отправляет привет всем отдыхающим у Черного моря в микрорайоне Дубрава. Всем вкусного шашлыка, прекрасного настроения и хорошей погоды. Юля отправляет привет мужу Александру Бабинскому, дочкам Ульяне и Полине. Пишет: «Я вас люблю». Николай поздравляет Александра Новомлинцева с Днем военно-морского флота от семьи Ботаниных из города Талицы Свердловской области. Далее привет мужу Сергею Фурсову и сыну Аристарху. Вот имя-то какое прекрасное! Кристина из Норильска это сообщение прислала. От Елены летит привет бабушкам в деревню Орлова Архангельской области. Привет девчонкам Наташе и Лизе Филатовым. Поздравляю с прошедшим днем торговли. Хорошо вам отработать. Желает Вика из Сыктывкара. Макс вот что написал: «Уважаемая радиодача, я поздравляю своего друга Артура Евгеньевича Гончарова с днем рождения, желаю ему счастья». Наталья поздравляет с днем военно-морского флота крестного Евгения Александровича Серегина и родных Павла Быкова и Юрия Чкалина и всех причастных. Это второй раз уже читаем по просьбе Натальи. Далее привет мужу Роману из Буденновска. Скажите, пусть перестанет дуться на меня. Я приглашаю на свидание. С любовью, жена Лиля. Так, Роман, оживитесь уже и хватит дуться. И от Дарьи летит привет всем дачникам города Тольятти. И вообще всем дачникам, всем... так сказать, сотрудникам военно-морского флота. Всем приветы. До финала часа еще две заявки музыкальные будут исполнены. Одна для кого-то конкретно, а вторая от нас, от радиодачи, для всех дачников. С удовольствием песню послушаем Владислава Агафонова. И встретимся в новом часе на радиодаче. Мария Федорова с вами. Всем большущий привет!
0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
0: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
0: 18+. Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брян. Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
10: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Удачный час.
1: Добрый вечер. Я Анастасия из города Серова. Хотела бы поздравить свою мамочку Людмилу Альбертовну с днем рождения сегодня. И пожелать самое главное здоровья, счастья, улыбок и удачи. От всех нас, от зятя, от внуков, от сватов, прими, мамочка, песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо большое, радиодача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Семь часов вечера. И с вами на Радио Дача Сергей Трофимов.

быстрее всего растут чужие дети и собственная печень. Знаете, что-то в этом есть. Остаемся в уютной компании «Радио Дача». Проводим этот чудесный воскресный вечер вместе и продолжаем наслаждаться любимой музыкой. После «Данка» с удовольствием послушаем Татьяну Буланову, Хабиба и Стаса Михайлова. И в финале часа обязательно исполним новую заявку в рубрике «Удачный момент». Ждем ваши поздравления и признания. На московский номер телефона 8495-995-2555 звоните. Аппарат в режиме ожидания.

Группа «Бис» на радиодаче с композицией «Таня, не плачь». Кстати, в слезах содержится около 1,5% соли. В общем, подсолить даже ничего не получится. Салатом или суп, или какое-то другое второе блюдо. Поэтому лучше плакать не будем. Если понадобится соль, возьмем ее просто так, в солонке. Подсластим этот вечер шикарными хитами на радиодаче. В ближайшие минуты будем слушать Алису Мон, Евгения Григорьева и группу «Любэ». Остаемся вместе.

0: Совсем недалеко до рубрики «Удачный момент» на радио «Дача», в которой исполняются ваши музыкальные желания. Вот кому-то песенку подкинем и пару добрых, приятных слов. Почему бы и нет? Тем более такой праздничный вечер шикарный в компании «Радио Дача». Перед этим послушаем композицию Аниты Цой и продолжим купаться в море любимой музыки отечественной.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Эх, что за дни наступили. Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутин.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Эти

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман. Я звоню из города Тольятти, СНТ Водолей. Хочу поздравить своего дедушку Александра Валерьевича Герасимова с днем военно-морского флота. Мы все желаем дедушке от всей семьи Герасимовых крепкого здоровья, чтобы он никогда не унывал даже в трудных ситуациях, чтобы настроение всегда было хорошее. Мы любим его все и очень им гордимся, что защищал нашу границу. И пусть прозвучит песня Ирина Аллегрова «Младший лейтенант». Спасибо.

же, как все наши слушатели, и вы наслаждаетесь этим прекрасным летом, и нет-нет, да и делаете интересные летние фотографии. А раз так, то почему бы не показать их всем остальным? Ведь у нас даже есть специальная акция на радиодаче. «Лето с сюрпризом» называется. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий, летний, необычный снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные, креативные снимки команда «Радиодача» будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. А там 28 августа мы разыграем два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турции. Вдохновляйтесь, пока есть время, и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и потрясающего вечера. Проведем его в компании любимых хитов от Димы Билана, Игоря Саруханова и Валерии. Остаемся вместе!

0: Обещания, конечно, всегда звучат сладко и здорово, если эти обещания еще и выполняются. Только что была композиция Димы Билана на радио «Дача». Далее обещаю исполнить хиты «Алсу» Сергея и Татьяны Никитиных и группу «Интонация». В финале часа будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Всем приятного воскресного вечера. Оставайтесь в компании «Радио «Дача».
1: Реклама. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это можно сделать с помощью новых технологий, с применением знаний физики и химии. Надеюсь, такую новую технологию начнут применять там, где особенно это важно и нужно. В Москве тоже дождишко идет. Вот бы сейчас его отправить куда-нибудь в другое место. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды и нет плохих песен на радио «Дача», только хорошие, любимые, специально для вас. В скором времени исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и послушаем Николая Баскова и Валерия Леонтьева.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами.

0: фильмы и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

настолько горяча, будто в ней горит черная свеча.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Светлана, город Егорьевск. Хочу передать привет своей маме, Евгении, дочке. Привет, Анастасия. Пожелать здоровья, счастья, побольше улыбок, всего самого хорошего, солнечных денечков. Прошу поставить песню «Кукла» группы «Иванушки Интернешнл», так как сегодня у солиста Андрея Григорьева Полонного день рождения. И сюрприз. Спасибо, любимая радиодача. До свидания.

замечаю, что именно по вечерам почему-то всегда хочется перекусить, куда-нибудь отправиться и смеяться чаще, чем с утра. Уж не знаю, с чем это связано. Но если хочется, почему бы не позволить себе маленькую такую слабость. И много музыки будем слушать на Радио Дача. Уже совсем скоро группа «Фабрика», группа «Витинс» и «Нэнси» для всех вас. Продолжаем наслаждаться воскресным вечером в компании «Радио Дача». Будем вместе!

0: мордашки, лица и шеи. Мышцы тренируются, говорят знатоки. И плюс, конечно же, поцелуй – это неотъемлемая процедура романтических отношений. Всем любви желаю, пусть романтики будет больше в этом мире. И много музыки на Радио Дача. Обещаю вам, уже скоро послушаем классные песни Ани Лорак и Александра Маршала. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача. Дождитесь.
1: Реклама. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
3: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа Рондо.
4: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
5: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена, мы вместе с Ильей хотим передать привет из Обнинска в город Челябинск и поставить песни про любовь. Отдельные приветы Кириллу и Сене. Спасибо, радио «Дача». Любим вас.

Новый финалист нашей всероссийской акции «Лето с сюрпризом» на радио «Дача». Тот, кто отправится в финал и поборется за главный приз. А главных приза будет два. Это два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Что нужно сделать, чтобы принять участие? Для начала зайти на сайт radiodacha.ru, зарегистрироваться, загрузить на специальную страницу свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные фотографии мы от «Радио Дача» будем дарить шикарные призы для удачного отдыха и, собственно, путевку в финал. Так что пока время есть, вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Финал, кстати, состоится 28 августа. Успевайте, вдохновляйтесь и подпевайте любимым хитам на «Радио Дача». Скоро будем слушать группу «Хай-Фай», Вован и Анна Семенович и Катя Лель.

0: Шутка ли, но сегодня в городском саду лично мною были замечены первые опавшие желтые листья. Это такое, видимо, привет ранний от осени, до которой осталось чуть больше месяца. Поэтому будьте добры, друзья, отдыхайте на ура. И желательно в компании «Радио Дача», ведь у нас любимая музыка, которая подбодрит всегда и везде. В скором времени послушаем Ладу Дэнс, Руслана Алихно и Игоря Николаева. Всем приятного летнего вечера. Будем вместе.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88. Очень

0: Звонки на радиодаче без ответа точно не остаются. Доказательство тому рубрика «Удачный момент», которая выйдет в эфир уже совсем скоро. И там будет исполнено чье-то музыкальное желание. Разумеется, привет или поздравления тоже прозвучат. Звоните к нам в студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставляйте душевные послания и слушайте себя в эфире уже совсем скоро. А перед этим насладимся композицией группы «Непара» на радиодаче. Приятного вечера всем.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радиодаче прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах «Радио Дача».
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из Магнитогорска. Передаю привет своей семье, маме, папе. Я хочу передать для них песню Сергея Лазарева. Большое спасибо, радио «Дача». Всем хорошего вечера.

0: хорошо. Там, где есть радиодача.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, и

радиодача осенью 26 сентября в Лайф-арене в Москве мы отпразднуем наше 20-летие на юбилейном фестивале «Удачные песни». И в течение всего этого музыкального вечера обещаем вам яркие выступления любимых звезд, среди них Николай Басков, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Михаил Шафутинский, Сергей Лазарев, Мария Зайцева и Никита, Александр Иванов и группа «Ронда» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И шикарными хитами не забудьте насладиться в ближайшие минуты на радиодаче. С удовольствием послушаем Татьяну Овсиенко, Султана Лагучева и других любимых ваших артистов. Оставайтесь с нами.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

рецепт человеческого счастья. Хочешь быть счастливым? Просто им будь. Это Зара и Чапаев на радио «Дача». Кстати, Зару мы еще раз от всей нашей команды поздравляем с днем рождения и, конечно же, желаем счастья. И вас осчастливим шикарными хитами. В ближайшее время послушаем Вадима Казаченко и Викторию Дайнеко на радио «Дача». Приятного вечера всем!

0: Согласитесь, какой девушке не будет приятно услышать такие слова в свой адрес? В общем, всем дамам посвящаем песню группы «Челси» на радио «Дача», «Самая любимая». И «Самая любимая» музыка ожидается далее в нашем эфире. С удовольствием послушаем Сергея Лазарева, группу «Гости из будущего». Заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». А там уже и вся ночь впереди, наполненная замечательными хитами. Я же с вами прощаюсь буквально до завтра. Всем желаю добрых снов, а может быть и нет. Меня зовут Мария Федорова. Пока-пока.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни.
4: Ты узнаешь ее,
1: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое и любимое радио «Дача». Меня зовут Елена Бородина. Я бы хотела передать привет моему любимому мужу Сергею Бородину. Заказываю песню «Розовый вечер». Супругу желаю всего хорошего. Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

детства. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: Реклама.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Олег Газманов.
0: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

Радио «Дача». Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Здравствуйте, меня зовут Александр Малинин.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
1: Юлианна Караулова.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: тепло. Любовь здесь больше не живет.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
1: Группа «Фабрика».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Лето. Там, где есть радиодача.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
3: А я